0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после

Радио «Рокс». Твое настоящее. Домой!

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

то, что дышит, от имени тела. Это только тень на горячем песке у ленивой реки.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
3: Radio Rocks.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

это по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Радио Рокс. Только рок.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.
5: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио «Рокс».

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
6: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
5: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Радио Рокс.

0: играю рок.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

ждал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Латвия.
1: Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то она.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
3: Радио «Рокс». 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парус.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
5: Радио «Рокс». 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

Он писал ей письма из разных мест, его бил Норд-Ост и сушил Зюдвест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. А она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас понимать.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти,

Прощай, внимай, детей, скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей, и за северным ветром придет ветер южный.

на невидимый фронт. Ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, круг он 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут.

0: Он был мне больше, чем родня. Он ел в ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и Мас попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Это «Рок с деткой».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то радио Рокс.

0: пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM. Давай!

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то